0: рыботворды, мы мыльные органы с нами, я.
1: У вас на холодильнике смешные магнитики, а я еще в родильном доме выглядел подозрительно, был рожден.

патлы и коробку из-под тик-така с марихуаной. Мой адрес подвалы, каждый мутант как брат мне. В туманном Амстердаме, в педантичной Германии, в наркотически зависимой Англии бодрится андерграунд с дикими визгами. И наш поезд уходит из Челябинской области в Кингстон.